0: Ухаркань, вольяном тати, Тихомиру Радушнаю за имендан, букет найлепши желья шалюк черке Радмила и Гордана, коега бескрайно воле.
1: Тако вольяши я плава, сбомнили ме, боли глава, сваки дан. Те твоей плаве очи не дают сна ум.